0: Реклама. Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио. Главное окружное радио.

радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама.
1: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 7 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Югра стала площадкой для стажировки участников проекта «Госвышка». А в Нижневартовске рыбак заплатит за незаконный улов. Жители села Корлики Нижневартовского района объединила большая экологическая акция. В Югру приехала команда амбициозных студентов из Высшей школы экономики. Это участники проекта «Госвышка». Они проходят стажировку в органах власти. Главная цель программы – не просто познакомить ребят с работой госструктур, а вместе найти реальные решения задачи, поставленные губернатором Югры Русланом Кухаруком – привлечь молодые кадры в регион. Старт стажировки дала встреча с заместителем губернатора, директором окружного департамента информтехнологий и цифрового развития Павлом Цепориным. Он подробно рассказал о структуре ведомства, его полномочиях и масштабных проектах, от способов применения искусственного интеллекта в управлении до беспилотников. На занятиях студенты изучили информационные системы Югры, побывали в Югорском НИИ информационных технологий и обсудили перспективы создания центров обработки данных. Особенно впечатлили гостей технологические решения, уже работающие в округе, включая опыт Югры в охране лесов от пожаров и внедрение нейросети «Инфосфера». Злостного браконьера привлекли к ответственности в Нижневартовске. Суд признал местного жителя виновным в незаконной добыче редкой рыбы. По данным следствия, мужчина выловил одну особь сибирского осетра, занесенного в Красную книгу. Этим он нанес государству ущерб почти в 500 000 рублей. По итогам слушаний рыбаку назначили 200 часов обязательных работ. Кроме того, суд полностью удовлетворил иск прокурора о взыскании с виновного всей суммы причиненного ущерба. Хорошие перемены для жителей Югорска. Строители уже завершили первый этап благоустройства пешеходной зоны на улице Ленина в микрорайоне номер 2. На участке от Яковлева до дома номер 44 уложили новую плитку, велодорожку, а также провели озеленение и устроили систему водоотведения. А еще установили 14 фонарей и 5 камер видеонаблюдения, передающих картинку в систему «Безопасный город». Все это в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Отмечу, обновленная зона стала продолжением бульвара Содружества, а подрядчик уже взялся за второй этап. Сейчас на участке между домами номер 44 и 46 демонтируют старую тротуарную плитку. По муниципальному контракту все работы должны завершить к 15 октября. И последнее. Жители Нижневартовского района не останавливаются в заботе о природе. На этот раз к большой уборке присоединились неравнодушные жители села Корлики. Активисты поддержали акцию «Чистые берега», которая проводится в рамках всероссийской инициативы «Вода России» и международной экологической акции «Спасти и сохранить». Участники собрали мусор вдоль береговой линии, а мешки с отходами отправили на утилизацию. Отмечу, акция «Спасти и сохранить» организована в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» и продлится до конца сентября. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
2: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе.

0: станция 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
2: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
3: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну и ты иногда.
4: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход – пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
6: Радио Югра.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Югра стала площадкой для стажировки участников проекта «Госвышка». А в Нижневартовске рыбак заплатит за незаконный улов. Жители села Корлики Нижневартовского района объединила большая экологическая акция. В Югру приехала команда амбициозных студентов из Высшей школы экономики. Это участники проекта «Госвышка». Они проходят стажировку в органах власти. Главная цель программы – не просто познакомить ребят с работой госструктур, а вместе найти реальные решения задачи, поставленные губернатором Югры Русланом Кухаруком – привлечь молодые кадры в регион. Старт стажировки дала встреча с заместителем губернатора, директором окружного департамента информтехнологий и цифрового развития Павлом Цепориным. Он подробно рассказал о структуре ведомства, его полномочиях и масштабных проектах, от способов применения искусственного интеллекта в управлении до беспилотников. На занятиях студенты изучили информационные системы Югры, побывали в Югорском НИИ информационных технологий и обсудили перспективы создания центров обработки данных. Особенно впечатлили гостей технологические решения, уже работающие в округе, включая опыт Югры в охране лесов от пожаров и внедрение нейросети «Инфосфера». Злостного браконьера привлекли к ответственности в Нижневартовске. Суд признал местного жителя виновным в незаконной добыче редкой рыбы. По данным следствия, мужчина выловил одну особь сибирского осетра, занесенного в Красную книгу. Этим он нанес государству ущерб почти в 500 000 рублей. По итогам слушаний рыбаку назначили 200 часов обязательных работ. Кроме того, суд полностью удовлетворил иск прокурора о взыскании с виновного всей суммы причиненного ущерба. Хорошие перемены для жителей Югорска. Строители уже завершили первый этап благоустройства пешеходной зоны на улице Ленина в микрорайоне номер 2. На участке от Яковлева до дома номер 44 уложили новую плитку велодорожку, а также провели озеленение и устроили систему водоотведения. А еще установили 14 фонарей и 5 камер видеонаблюдения, передающих картинку в систему «Безопасный город». Все это в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Отмечу, обновленная зона стала продолжением бульвара Содружества, а подрядчик уже взялся за второй этап. Сейчас на участке между домами номер 44 и 46 демонтируют старую тротуарную плитку. По муниципальному контракту все работы должны завершить к 15 октября. И последнее. Жители Нижневартовского района не останавливаются в заботе о природе. На этот раз к большой уборке присоединились неравнодушные жители села Корлики. Активисты поддержали акцию «Чистые берега», которая проводится в рамках всероссийской инициативы «Вода России» и международной экологической акции «Спасти и сохранить». Участники собрали мусор вдоль береговой линии, а мешки с отходами отправили на утилизацию. Отмечу, акция «Спасти и сохранить» организована в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» и продлится до конца сентября. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра.

0: Реклама. Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 августа анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: В строительном магазине «СОМ» двойная выгода для тех, кто строит. Только с 1 по 31 августа дарим двойную выгоду на антисептики, деревозащиту и надежный профлист. Минус 10% от цены и плюс 10% бонусами на вашу карту «СОМ». Защитите дерево от гнили, а участок от чужих глаз. Строительный магазин «СОМ». Стройте с умом. Экономьте с нами. Подробности у продавцов. Иван Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П-304-662-533-101. Акция с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Местное время 8 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. Югорским ветеранам СВО доступна специальная углубленная диспансеризация. В Нижневартовске рыбак заплатит за незаконный улов. В Югорске заметно продвинулось обновление пешеходной зоны в микрорайоне номер 2. Важная информация для ветеранов спецоперации. По инициативе Государственного фонда «Защитники Отечества» и Минздрава России для защитников организовали углубленную диспансеризацию. Ее главная цель – выявить заболевания на ранней стадии и вовремя оказать специализированную помощь. Особенность программы в том, что обследование занимает всего один день и проходит в специально отобранных ведущих медучреждениях. Для ветеранов, живущих в отдаленных поселениях, организуют транспортировку до клиники и обратно. Дополнительно к осмотрам добавили скрининг патологии органов слуха. Это важная деталь, которая помогает обнаружить скрытые проблемы. В Югре на сегодняшний день подобную диспансеризацию прошли уже более 62% ветеранов СВО, которые находятся на сопровождении филиала Фонда «Защитники Отечества». Что касается общей статистики по стране, она говорит о серьезной востребованности программы. В прошлом году углубленные осмотры охватили 106 тысяч ветеранов. Злостного браконьера привлекли к ответственности в Нижневартовске. Суд признал местного жителя виновным в незаконной добыче редкой рыбы. По данным следствия, мужчина выловил одну особь сибирского осетра, занесенного в Красную книгу. Этим он нанес государству ущерб почти в 500 000 рублей. По итогам слушаний рыбаку назначили 200 часов обязательных работ. Кроме того, суд полностью удовлетворил иск прокурора о взыскании с виновного всей суммы причиненного ущерба. Хорошие перемены для жителей Югорска. Строители уже завершили первый этап благоустройства пешеходной зоны на улице Ленина в микрорайоне номер 2. На участке от Яковлева до дома номер 44 уложили новую плитку велодорожку, а также провели озеленение и устроили систему водоотведения. А еще установили 14 фонарей и 5 камер видеонаблюдения, передающих картинку в систему «Безопасный город». Все это в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Обновленная зона стала продолжением бульвара Содружества, а подрядчик уже взялся за второй этап. Сейчас на участке между домами номер 44 и 46 демонтируют старую тротуарную плитку. По муниципальному контракту все работы должны завершить к 15 октября. И последнее. Многодетная мама из Ханты-Мансийска представит Югру в финале всероссийского конкурса «Леди Евразия-2026». Марина Отрадная поборется за титул в номинации «Королева Евразии». Сейчас югорчанке 53 года. Она воспитывает троих дочерей, работает в соцзащите и является корпоративным волонтером Югры. В своей видеовизитке героиня с гордостью говорит о родном крае и завершает выступление строчками из гимна автономного округа. Ее девиз – «Жить по совести, с любовью к жизни и людям». Но этим вклад активистки в общее дело не ограничивается. В свои 53 она поступила в Ханты-Мансийскую государственную медицинскую академию, чтобы выучиться на медсестру и помогать раненым бойцам. Марина Отрадная уже несколько раз выезжала за ленточку, чтобы поддержать наших ребят. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступицы полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта.

в 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на один год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.

0: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Скорость, которая не знает сезонов. Жара асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
2: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
3: Телефон рекламной службы Радио Югра. 33 02 52.
4: Радио. Югра.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. Югорским ветеранам СВО доступна специальная углубленная диспансеризация. В Нижневартовске рыбак заплатит за незаконный улов. В Югорске заметно продвинулось обновление пешеходной зоны в микрорайоне номер 2. Важная информация для ветеранов спецоперации. По инициативе Государственного фонда «Защитники Отечества» и Минздрава России для защитников организовали углубленную диспансеризацию. Ее главная цель – выявить заболевания на ранней стадии и вовремя оказать специализированную помощь. Особенность программы в том, что обследование занимает всего один день и проходит в специально отобранных ведущих медучреждениях. Для ветеранов, живущих в отдаленных поселениях, организуют транспортировку до клиники и обратно. Дополнительно к осмотрам добавили скрининг патологии органов слуха. Это важная деталь, которая помогает обнаружить скрытые проблемы. В Югре на сегодняшний день подобную диспансеризацию прошли уже более 62% ветеранов СВО, которые находятся на сопровождении филиала Фонда «Защитники Отечества». Что касается общей статистики по стране, она говорит о серьезной востребованности программы. В прошлом году углубленные осмотры охватили 106 тысяч ветеранов. Злостного браконьера привлекли к ответственности в Нижневартовске. Суд признал местного жителя виновным в незаконной добыче редкой рыбы. По данным следствия, мужчина выловил одну особь сибирского осетра, занесенного в Красную книгу. Этим он нанес государству ущерб почти в 500 000 рублей. По итогам слушаний рыбаку назначили 200 часов обязательных работ. Кроме того, суд полностью удовлетворил иск прокурора о взыскании с виновного всей суммы причиненного ущерба. Хорошие перемены для жителей Югорска. Строители уже завершили первый этап благоустройства пешеходной зоны на улице Ленина в микрорайоне номер 2. На участке от Яковлева до дома номер 44 уложили новую плитку и велодорожку, а также провели озеленение и устроили систему водоотведения. А еще установили 14 фонарей и 5 камер видеонаблюдения, передающих картинку в систему «Безопасный город». Все это в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Отмечу, обновленная зона стала продолжением бульвара Содружества, а подрядчик уже взялся за второй этап. Сейчас на участке между домами номер 44 и 46 демонтируют старую тротуарную плитку. По муниципальному контракту все работы должны завершить к 15 октября. И последнее. Многодетная мама из Ханты-Мансийска представит Югру в финале всероссийского конкурса «Леди Евразия-2026». Марина Отрадная поборется за титул в номинации «Королева Евразии». Сейчас югорчанке 53 года. Она воспитывает троих дочерей, работает в соцзащите и является корпоративным волонтером Югры. В своей видеовизитке героиня с гордостью говорит о родном крае и завершает выступление строчками из гимна автономного округа. Ее девиз – «Жить по совести с любовью к жизни и людям». Но этим вклад активистки в общее дело не ограничивается. В свои 53 она поступила в Ханты-Мансийскую государственную медицинскую академию, чтобы выучиться на медсестру и помогать раненым бойцам. Марина Отрадная уже несколько раз выезжала за ленточку, чтобы поддержать наших ребят. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
1: Реклама. Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 августа анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Эх, клиентов мало. Прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам, гонишь их, кого куда, под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Пришло письмо якобы из суда. Стандартный бланк, печать. Утверждали, что я нарушила какой-то закон. Во вложении постановление. Я чуть не открыла этот файл, но меня насторожил адрес отправителя. Набор случайных букв. Коллега из IT-отдела сказал, что это классическая наживка. В этом файле, скорее всего, был вирус, который украл бы все мои пароли.
7: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Будьте бдительны. Проверяйте данные отправителя, даже если письмо пришло от официальных органов власти.
8: Строите дом или меняете старое отопление? Не переплачивайте! Соберите полную систему отопления в строительном магазине «СОМ», и мы вернем 15% бонусами на вашу карту «СОМ». Радиаторы, котлы, трубы и полотенцесушители – все для тепла вашего дома. Ищите нас на сайте som1.ru. Акция с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов Ива Дригин Константин Дмитриевич. ОГРН по 304-662-533-101.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 9 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Югурским ветеранам СВО доступна специальная углубленная диспансеризация. Трасса Лонгипас-Покачи заметно преображается. Многодетная югорчанка претендует на звание «Леди Евразия-2026». Важная информация для ветеранов спецоперации. По инициативе Государственного фонда «Защитники Отечества» и Минздрава России для защитников организовали углубленную диспансеризацию. Ее главная цель – выявить заболевания на ранней стадии и вовремя оказать специализированную помощь. Особенность программы в том, что обследование занимает всего один день и проходит в специально отобранных ведущих медучреждениях. Для ветеранов, живущих в отдаленных поселениях, организуют транспортировку до клиники и обратно. Дополнительно к осмотрам добавили скрининг патологии органов слуха. Это важная деталь, которая помогает обнаружить скрытые проблемы. В Югре на сегодняшний день подобную диспансеризацию прошли уже более 62% ветеранов СВО, которые находятся на сопровождении филиала Фонда «Защитники Отечества». Что касается общей статистики по стране, она говорит о серьезной востребованности программы. В прошлом году углубленные осмотры охватили 106 тысяч ветеранов. В Нижневартовском районе продолжается масштабный ремонт трассы Лонгипас-Покачи. Стройка ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на отрезке протяженностью более 9,5 километров. Этот участок давно требовал обновления. Его состояние перестало соответствовать нормативам, а значит, влияло на безопасность и комфорт движения. Специалисты уже выполнили целый блок подготовительных работ и сейчас заняты улучшением водопропускных труб, устраивают нижний слой основания из щебеночно-песчаной смеси и выравнивают из асфальтобетонного покрытия. Особый акцент на состоянии моста через реку Ваньоган. Левая половина конструкции уже завершена. Ведется демонтаж правой. Готовность объекта 52%. Чтобы водители могли проезжать без помех, организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. По условиям госконтракта ввод ожидается осенью 2027 года. Общественный транспорт становится удобнее в Югурске. На маршруты выйдут сразу 5 новых автобусов с маркировкой «Доступная среда». Их запустит на линию местный перевозчик компания «Русская». У машин низкий пол, предусмотрены места для маломобильных пассажиров, а также установлена кнопка связи с водителем. Как сообщили в мэрии, сейчас автобусы проходят постановку на учет в ГАИ. На них монтируют систему спутниковой навигации «ГЛОНАСС» и устанавливают терминалы для бесконтактной оплаты проезда. И последнее. Многодетная мама из Ханты-Мансийска представит Югру в финале всероссийского конкурса «Леди Евразия-2026». Марина Отрадная поборется за титул в номинации «Королева Евразии». Сейчас югорчанке 53 года. Она воспитывает троих дочерей, работает в соцзащите и является корпоративным волонтером Югры. В своей видеовизитке героиня с гордостью говорит о родном крае и завершает выступление строчками из гимна автономного округа. Ее девиз – «Жить по совести, с любовью к жизни и людям». Но этим вклад активистки в общее дело не ограничивается. В свои 53 она поступила в Ханты-Мансийскую государственную медицинскую академию, чтобы выучиться на медсестру и помогать раненым бойцам. Марина Отрадная уже несколько раз выезжала за ленточку, чтобы поддержать наших ребят. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

Югра. Югра. Главное окружное радио. Югра. Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Скорость, которая не знает сезонов. Жара асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабное акробатическое шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Wow. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
5: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 330252.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Югурским ветеранам СВО доступна специальная углубленная диспансеризация. Трасса Лангепас-Покачи заметно преображается. Многодетная югорчанка претендует на звание «Леди Евразия-2026». Важная информация для ветеранов спецоперации. По инициативе Государственного фонда «Защитники Отечества» и Минздрава России для защитников организовали углубленную диспансеризацию. Ее главная цель – выявить заболевания на ранней стадии и вовремя оказать специализированную помощь. Особенность программы в том, что обследование занимает всего один день и проходит в специально отобранных ведущих медучреждениях. Для ветеранов, живущих в отдаленных поселениях, организуют транспортировку до клиники и обратно. Дополнительно к осмотрам добавили скрининг патологии органов слуха. Это важная деталь, которая помогает обнаружить скрытые проблемы. В Югре на сегодняшний день подобную диспансеризацию прошли уже более 62% ветеранов СВО, которые находятся на сопровождении филиала Фонда «Защитники Отечества». Что касается общей статистики по стране, она говорит о серьезной востребованности программы. В прошлом году углубленные осмотры охватили 106 тысяч ветеранов. В Нижневартовском районе продолжается масштабный ремонт трассы Лангепас-Покачи. Стройка ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на отрезке протяженностью более 9,5 километров. Этот участок давно требовал обновления. Его состояние перестало соответствовать нормативам, а значит, влияло на безопасность и комфорт движения. Специалисты уже выполнили целый блок подготовительных работ и сейчас заняты улучшением водопропускных труб, устраивают нижний слой основания из щебеночно-песчаной смеси и выравнивают из асфальтобетонного покрытия. Особый акцент на состоянии моста через реку Ваньоган. Левая половина конструкции уже завершена. Ведется демонтаж правой. Готовность объекта 52%. Чтобы водители могли проезжать без помех, организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. По условиям госконтракта ввод ожидается осенью 2027 года. Общественный транспорт становится удобнее в Югурске. На маршруты выйдут сразу 5 новых автобусов с маркировкой «Доступная среда». Их запустят на линию местный перевозчик компания «Русская». У машин низкий пол, предусмотрены места для маломобильных пассажиров, а также установлена кнопка связи с водителем. Как сообщили в мэрии, сейчас автобусы проходят постановку на учет в ГАИ. На них монтируют систему спутниковой навигации «ГЛОНАСС» и устанавливают терминалы для бесконтактной оплаты проезда. И последнее. Многодетная мама из Ханты-Мансийска представит Югру в финале всероссийского конкурса «Леди Евразия-2026». Марина Отрадная поборется за титул в номинации «Королева Евразии». Сейчас югорчанке 53 года. Она воспитывает троих дочерей, работает в соцзащите и является корпоративным волонтером Югры. В своей видеовизитке героиня с гордостью говорит о родном крае и завершает выступление строчками из гимна автономного округа. Ее девиз – «Жить по совести с любовью к жизни и людям». Но этим вклад активистки в общее дело не ограничивается. В свои 53 она поступила в Ханты-Мансийскую государственную медицинскую академию, чтобы выучиться на медсестру и помогать раненым бойцам. Марина Отрадная уже несколько раз выезжала за ленточку, чтобы поддержать наших ребят. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: радио Югра.
1: Реклама. Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция действует с 3 по 16 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама? Лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
5: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Wow. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: В строительном магазине «Сом» двойная выгода для тех, кто строит. Только с 1 по 31 августа дарим двойную выгоду на антисептики, деревозащиту и надежный профлиф. Минус 10% от цены и плюс 10% бонусами на вашу карту «Сом». Защитите дерево от гнили, а участок от чужих глаз. Строительный магазин «Сом». Стройте с умом, экономьте с нами. Подробности у продавцов. И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101. Акция с 1 по 31 августа 2026 года.
8: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.

0: Местное время 10 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. Югурским ветеранам СВО доступна специальная углубленная диспансеризация. Трасса Лонгипас Покачи заметно преображается. Многодетная югорчанка претендует на звание «Леди Евразия 2026». Важная информация для ветеранов спецоперации. По инициативе Государственного фонда «Защитники Отечества» и Минздрава России для защитников организовали углубленную диспансеризацию. Ее главная цель – выявить заболевания на ранней стадии и вовремя оказать специализированную помощь. Особенность программы в том, что обследование занимает всего один день и проходит в специально отобранных ведущих медучреждениях. Для ветеранов, живущих в отдаленных поселениях, организуют транспортировку до клиники и обратно. Дополнительно к осмотрам добавили скрининг патологии органов слуха. Это важная деталь, которая помогает обнаружить скрытые проблемы. В Югре на сегодняшний день подобную диспансеризацию прошли уже более 62% ветеранов СВО, которые находятся на сопровождении филиала Фонда «Защитники Отечества». Что касается общей статистики по стране, она говорит о серьезной востребованности программы. В прошлом году углубленные осмотры охватили 106 тысяч ветеранов. В Нижневартовском районе продолжается масштабный ремонт трассы Лонгипас-Покачи. Стройка ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на отрезке протяженностью более 9,5 километров. Этот участок давно требовал обновления. Его состояние перестало соответствовать нормативам, а значит, влияло на безопасность и комфорт движения. Специалисты уже выполнили целый блок подготовительных работ и сейчас заняты улучшением водопропускных труб, устраивают нижний слой основания из щебеночно-песчаной смеси и выравнивают из асфальтобетонного покрытия. Особый акцент на состоянии моста через реку Ваньоган. Левая половина конструкции уже завершена. Ведется демонтаж правой. Готовность объекта 52%. Чтобы водители могли проезжать без помех, организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. По условиям госконтракта ввод ожидается осенью 2027 года. Общественный транспорт становится удобнее в Югурске. На маршруты выйдут сразу 5 новых автобусов с маркировкой «Доступная среда». Их запустит на линию местный перевозчик компания «Русская». У машин низкий пол, предусмотрены места для маломобильных пассажиров, а также установлена кнопка связи с водителем. Как сообщили в мэрии, сейчас автобусы проходят постановку на учет в ГАИ. На них монтируют систему спутниковой навигации «ГЛОНАСС» и устанавливают терминалы для бесконтактной оплаты проезда. И последнее. Многодетная мама из Ханты-Мансийска представит Югру в финале всероссийского конкурса «Леди Евразия-2026». Марина Отрадная поборется за титул в номинации «Королева Евразии». Сейчас югорчанке 53 года. Она воспитывает 3 дочерей, работает в соцзащите и является корпоративным волонтером Югры. В своей видеовизитке героиня с гордостью говорит о родном крае и завершает выступление строчками из гимна автономного округа. Ее девиз – «Жить по совести с любовью к жизни и людям». Но этим вклад активистки в общее дело не ограничивается. В свои 53 она поступила в Ханты-Мансийскую государственную медицинскую академию, чтобы выучиться на медсестру и помогать раненым бойцам. Марина Отрадная уже несколько раз выезжала за ленточку, чтобы поддержать наших ребят. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Ролики приводного ремня. Ремни ГРМ. Ремни клиновые, вариаторные. Ремни для снегоходов. Ремни для автомобилей. Ремни квадроциклов. Натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
2: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
3: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. В Югре обсудили реализацию крупных инвестпроектов. Трасса Лонгипас-Покачи заметно преображается. Сварщик из Сургута взял гран-при всероссийского конкурса профмастерства. Губернатор Югры Руслан Кухарук рассказал в своих соцсетях об инвестиционных инициативах, одобренных на заседании профильного совета при правительстве округа. Участники рассмотрели безвозмездное предоставление 4 земельных участков под строительство объектов за счет средств вкладчиков общей емкостью почти 1,5 миллиарда рублей. Речь шла о сети падл-теннис-центров в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Нефтеюганске. Всего построят 16 кортов с благоустройством прилегающих территорий. Это поможет сформировать в крупных городах округа современную спортивную инфраструктуру. Также в планах всесезонный термальный курорт на Барсовой горе в Сургутском районе. Там появятся закрытые и открытые бассейны, зоны отдыха и развлечений, а еще водные аттракционы. Глава региона одобрил все идеи и поручил Департаменту экономического развития и главам муниципалитетов Югры подготовить предложение по внесению в договор аренды основания для расторжения, если инвестор нарушит сроки реализации проекта. Дорожные перемены в Нижневартовском районе. Продолжается масштабный ремонт трассы Лонгипас-Покачи. Стройка ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на отрезке протяженностью более 9,5 километров. Этот участок давно требовал обновления. Его состояние перестало соответствовать нормативам, а значит, влияло на безопасность и комфорт движения. Специалисты уже выполнили целый блок подготовительных работ и сейчас заняты улучшением водопропускных труб, устраивают нижний слой основания из щебеночно-песчаной смеси и выравнивающий из асфальтобетонного покрытия. Особый акцент на состоянии моста через реку Ваньоган. Левая половина конструкции уже завершена, ведется демонтаж правой. Готовность объекта 52%. Чтобы водители могли проезжать без помех, организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. По условиям госконтракта ввод в эксплуатацию ожидается осенью следующего года. Общественный транспорт становится удобнее в Югорске. На маршруты выйдут сразу 5 новых автобусов ПАС с маркировкой «Доступная среда». Их запустит на линию местный перевозчик компания «Русская». У машин низкий пол, предусмотрены места для маломобильных пассажиров, а также установлена кнопка связи с водителем. Как сообщили в мэрии, сейчас автобусы проходят постановку на учет в ГАИ. На них монтируют систему спутниковой навигации «ГЛОНАСС» и устанавливают терминалы для бесконтактной оплаты проезда. И последнее. Электрогазосварщик предприятия «Газпром Трансгаз Сургут» стал обладателем гран-при битвы чемпионов. Валентин Ольховский показал высокий результат на 16-м национальном конкурсе профмастерства «Строймастер-2026», отличившись в номинации «Лучший сварщик». В этом году испытания прошли в новом формате. Участвовали только победители и призеры последних 3 лет. Югорчанину, который уже дважды подряд забирал золото «Строймастера», пришлось выйти на площадку против самых сильных соперников – и он вновь оказался в лидерах. Отмечу, финальные состязания прошли в Москве и собрали 100 специалистов из 38 регионов страны. Югру представляли 3 профессионала. Помимо сварщика, это каменщик и монтажник каркасно-обшивных конструкций. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Главное окружное радио. «Югра».

0: Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Я годами мечтал о конкретной модели автомобиля. Нашел сайт, цены были ниже рыночных, менеджер все убедительно расписал. Растаможка, доставка. Я перевел предоплату, потом еще часть за срочную логистику. Прошел месяц, два, телефоны не отвечают, сайт закрыт. Потраченные средства пропали. Моей мечте не суждено было сбыться.
4: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Не верьте якобы выгодным предложениям. Не заключайте сделки без официальных договоров и проверок. Не переводите предоплату. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Югре обсудили реализацию крупных инвестпроектов. В Ханты-Мансийск съехались художники со всей страны. Сварщик из Сургута взял гран-при всероссийского конкурса профмастерства. Губернатор Югры Руслан Кухарук рассказал в своих соцсетях об инвестиционных инициативах, одобренных на заседании профильного совета при правительстве округа. Участники рассмотрели безвозмездное предоставление 4 земельных участков под строительство объектов за счет средств вкладчиков общей емкостью почти 1,5 миллиарда рублей. Речь шла о сети падл-теннис-центров в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Нефтеюганске. Всего построят 16 кортов с благоустройством прилегающих территорий. Это поможет сформировать в крупных городах округа современную спортивную инфраструктуру. Также в планах всесезонный термальный курорт на Барсовой горе в Сургутском районе. Там появятся закрытые и открытые бассейны, зоны отдыха и развлечений, а еще водные аттракционы. Глава региона одобрил все идеи и поручил Департаменту экономического развития и главам муниципалитетов Югры подготовить предложение по внесению в договор аренды основания для расторжения, если инвестор нарушит сроки реализации проекта. В Радужном появится по-настоящему необычный веревочный парк. Он станет не только спортивным, но и своего рода арт-объектом. Строительство ведется на набережной реки Аган. Конструкция имеет главную особенность. 4 отдельных двухъярусных сооружения сложатся в надпись «Югра». Общая протяженность канатного комплекса составит 600 метров, а площадь парка превысит 1200 квадратных метров. Посетители смогут пройти весь маршрут, не касаясь земли. Блоки соединят переходами сразу на двух уровнях. Для безопасности закупят 100 комплектов страховочного снаряжения для гостей и еще 2 для инструкторов. Подрядчик уже выполнил большой объем подготовительных работ. Сейчас на площадке монтируют трассу полосы препятствий. Отмечу, новый парк включен в проект благоустройства набережной, которую приводят в порядок уже второй год по проекту формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Югра распахнула двери для творчества. Стартовал всероссийский пленэр «Акварель». Большая лаборатория под открытым небом открылась в Ханты-Мансийске и его окрестностях. До 24 августа природа нашего края станет натурой для 15 художников из разных уголков России. От Архангельска до Луганска, от Санкт-Петербурга до Тывы. Мастера приехали, чтобы поймать и запечатлеть особенный сибирский характер. Особое место в программе заняли Шапша и Кирпичный. На территории последнего поселка 19 числа пройдет большой народный пленэр. Все желающие смогут творить бок о бок с профессионалами и по-новому взглянуть на привычные пейзажи. Еще одно яркое событие запланировано на 22 августа. Свои таланты югорчане смогут показать прямо на улицах окружной столицы. В программе также творческие встречи с художниками, лекции и мастер-классы. Отмечу, проект реализуют при поддержке гранта губернатора Югры. И последнее. Электрогазосварщик предприятия «Газпром-Трансгаз Сургут» стал обладателем гран-при «Битвы чемпионов». Валентин Ольховский показал высокий результат на 16-м национальном конкурсе профмастерства «Строймастер-2026», отличившись в номинации «Лучший сварщик». В этом году испытания прошли в новом формате. Участвовали только победители и призеры последних 3 лет. Югорчанину, который уже 2 подряд забирал золото, «Строймастера» пришлось выйти на площадку против самых сильных соперников – и он вновь оказался в лидерах. Отмечу, финальные состязания прошли в Москве и собрали 100 специалистов из 38 регионов страны. Югру представляли 3 профессионала. Помимо сварщика, это каменщик и монтажник каркасно-обшивных конструкций. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
6: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: марках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+. Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.
1: Радио.

0: реклама.
1: Строите дом или меняете старое отопление? Не переплачивайте! Соберите полную систему отопления в строительном магазине «Сом», и мы вернем 15% бонусами на вашу карту «Сом». Радиаторы, котлы, трубы и полотенцесушители – все для тепла вашего дома. Ищите нас на сайте som1.ru. Акция с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Иван Дрыгин, Константин Дмитриевич. ОГРН П-304-662-533-101.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12.00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Руслан Кухарук поздравил жителей Тюменской области с 82-летием со дня ее основания. Госавтоинспекция Югры оценила дорожную обстановку за последние сутки. В Ханты-Мансийск съехались художники со всей России. Сегодня особенный день. 82-ю годовщину со дня образования отмечает Тюменская область. Ее жителей в своих соцсетях поздравил губернатор Югры Руслан Кухарук. Он отметил, что автономный округ Ямал и Тюменскую область связывает общая история, судьбы людей и традиции добрососедства. Общими усилиями последовательно наращивается промышленный потенциал и укрепляется технологический суверенитет России. Особенно губернатор подчеркнул, что в разные эпохи на долю субъектов выпадали серьезные испытания. Навсегда помогал сплоченность. Сибирский характер проявлялся во все времена покорения Севера, промышленного освоения Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны и продолжает крепнуть в настоящее время. Также Руслан Кухарук передал поздравления с этой знаменательной датой от всех жителей Югры и пожелал Тюменской области стабильного роста и новых достижений. На дорогах Югры за прошедшие сутки зарегистрировано 6 ДТП, в которых 9 человек пострадали и 3 погибли. Неутешительную статистику приводит окружная госавтоинспекция. Так, накануне на 751-м километре автотрассы в Нефтеюганском районе произошла трагедия. Мужчина за рулем автомобиля «Хавал» допустил выезд на встречную полосу движения прямо под КАМАЗ. В результате виновник аварии и двое его пассажиры погибли. Другой серьезный случай в Нижневартовске. 25-летний водитель автомобиля «ВАЗ» проезжал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Kia, осуществлявший левый поворот. В итоге оба водителя, а также два пассажира последнего транспорта получили травмы. Кроме того, на дорогах округа задержано 8 автомобилистов с признаками опьянения и более 130 привлечены к ответственности за другие грубые нарушения правил дорожного движения. В Радужном появится по-настоящему необычный веревочный парк. Он станет не только спортивным, но и своего рода арт-объектом. Строительство ведется на набережной реки Аган. Конструкция имеет главную особенность. 4 отдельных двухъярусных сооружения сложатся в надпись «Югра». Общая протяженность канатного комплекса составит 600 метров, а площадь парка превысит 1200 квадратных метров. Посетители смогут пройти весь маршрут, не касаясь земли. Блоки соединят переходами сразу на двух уровнях. Для безопасности закупят 100 комплектов страховочного снаряжения для гостей и еще 2 для инструкторов. Подрядчик уже выполнил большой объем подготовительных работ. Сейчас на площадке монтируют трассу полосы препятствий. Отмечу, новый парк включен в проект благоустройства набережной, которую приводят в порядок уже второй год по проекту формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». И последнее. Югра распахнула двери для творчества. Стартовал всероссийский пленэр «Акварель». Большая лаборатория под открытым небом открылась в Ханты-Мансийске и его окрестностях. До 24 августа природа нашего края станет натурой для 15 художников из разных уголков России. От Архангельска до Луганска, от Санкт-Петербурга до Тывы. Мастера приехали, чтобы поймать и запечатлеть особенный сибирский характер. Особое место в программе заняли Шапша и Кирпичный. На территории последнего поселка 19 числа пройдет большой народный пленэр. Все желающие смогут творить бок о бок с профессионалами и по-новому взглянуть на привычные пейзажи. Еще одно яркое событие запланировано на 22 августа. Свои таланты югорчане смогут показать прямо на улицах окружной столицы. В программе также творческие встречи с художниками, лекции и мастер-классы. Отмечу, проект реализуют при поддержке гранта губернатора Югры. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

Сетерых поверженных ею врагов. Остатки отряда, вернувшись в лагерь, поведали, что случилось у реки. Город не взять, если девки такие там, то какие же там мужики?

0: радио «Югра». Реклама.
1: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велосипедами. Райдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
2: В строительном магазине «Сом» двойная выгода для тех, кто строит. Только с 1 по 31 августа дарим двойную выгоду на антисептики, деревозащиту и надежный профлист. Минус 10% от цены и плюс 10% бонусами на вашу карту «Сом». Защитите дерево от гнили, а участок от чужих глаз. Строительный магазин «Сом». Стройте с умом, экономьте с нами. Подробности у продавцов. Ива Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П-304. 662-533-101. Акция с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В «Автолиге» я поездку по пути домой возьму.
6: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра».

0: реклама. Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
1: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Алло.
5: Здравствуйте. Мы предлагаем вам уникальную инвестицию. Гарантия 50% в месяц. Без риска. Минимальный взнос 50 тысяч рублей. Поторопитесь, места ограничены.
6: Стоп. Это мошенники. Если вам обещают огромную прибыль с гарантией и нулевым риском, знайте, это невозможно. Запомните, высокая доходность – это высокий риск. Гарантий в инвестициях не бывает. Не верьте и не переводите деньги.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Руслан Кухарук поздравил жителей Тюменской области с 82-летием со дня ее основания. Госавтоинспекция Югры оценила дорожную обстановку за последние сутки. 30-й микрорайон Сургута ждет комплексная застройка. Сегодня особенный день. 82-ю годовщину со дня образования отмечает Тюменская область. Ее жителей в своих соцсетях поздравил губернатор Югры Руслан Кухарук. Он отметил, что автономный округ Ямал и Тюменскую область связывает общая история, судьбы людей и традиции добрососедства. Общими усилиями последовательно наращивается промышленный потенциал и укрепляется технологический суверенитет России. Особенно губернатор подчеркнул, что в разные эпохи на долю субъектов выпадали серьезные испытания. Навсегда помогал сплоченность. Сибирский характер проявлялся во все времена покорения Севера, промышленного освоения Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны и продолжает крепнуть в настоящее время. Также Руслан Кухарук передал поздравления с этой знаменательной датой от всех жителей Югры и пожелал Тюменской области стабильного роста и новых достижений. На дорогах Югры за прошедшие сутки зарегистрировано 6 ДТП, в которых 9 человек пострадали и 3 погибли. Неутешительную статистику приводит окружная госавтоинспекция. Так, накануне на 751-м километре автотрассы в Нефтеюганском районе произошла трагедия. Мужчина за рулем автомобиля «Хавал» допустил выезд на встречную полосу движения прямо под КАМАЗ. В результате виновник аварии и 2 его пассажира погибли. Другой серьезный случай в Нижневартовске. 25-летний водитель автомобиля «ВАЗ» проезжал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Kia, осуществлявший левый поворот. В итоге оба водителя, а также 2 пассажира последнего транспорта получили травмы. Кроме того, на дорогах округа задержано 8 автомобилистов с признаками опьянения и более 130 привлечены к ответственности за другие грубые нарушения правил дорожного движения. В Сургуте строят будущее. В 30-м микрорайоне появятся сразу 2 новые школы на 3000 мест. Здание спроектируют по единому решению, а между ними разместят общий стадион для спорта и активного отдыха. Архитектуру продумали с учетом возраста школьников. Для начальных классов сделают отдельный блок, для средних и старших свой. В каждом образовательном учреждении будет актовый зал с атриумом, спортивный блок с тиром, медицинские помещения и столовые. 5-этажные строения оборудуют лифтами. Как отмечают в мэрии, до конца 2030 года в 30-м микрорайоне планируют возвести еще и 3 детских сада. Так территория станет по-настоящему комфортной для семей с детьми. И последнее. Творческую молодежь Югры приглашают проявить себя уже во 2-м региональном конкурсе патриотической песни «Патриот своей страны». Прием заявок уже стартовал и продлится до 1 ноября. Этот проект организует компания «Реарес» и «Воинское братство» Нефтеюганского района. После успешного дебюта в прошлом году испытания стали еще масштабнее. Появилась особая награда-премия «Поколение чести». Ее вручат детям и подросткам до 18 лет, которые совершили честные, добрые, мужественные и благородные поступки. Героем может стать каждый, и тот, кто спас человека в экстренной ситуации, и тот, кто просто нашел и вернул утерянную вещь. Организаторы хотят, чтобы весь округ знал именно тех, кем по-настоящему можно гордиться. Отмечу, торжественная церемония награждения победителей пройдет 5 декабря в поселке Салым. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.
1: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос «Ну, что у вас новенького?» или «Чем вы нас порадуете?» мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. «Как хотите, а у меня опять про любовь». Ну что ж, про любовь.

внешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: один год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+. Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 августа анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
5: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Wow. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
6: Скорость, которая не знает сезонов. Жара асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнования масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
7: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
8: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
0: Телефон рекламной службы Радио Югра. 33 02 52.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Если в дни голосования вы не будете находиться по месту регистрации, голосуйте на любом участке в пределах своего избирательного округа. До 14 сентября включительно подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальную избирательную комиссию. А с 9 по 14 сентября в участковую избирательную комиссию. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В Автолиге я поездку по пути домой возьму.
3: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Губернатор Руслан Кухарук сегодня работает в Кандинском районе. В Югре стартовала вторая экспедиция Международного волонтерского арктического корпуса. Югорская молодежь поборется за победу в творческом конкурсе «Патриот своей страны». Ход строительства социально значимых объектов и состояние ключевых дорожных участков в Кандинском районе оценит губернатор Югры Руслан Кухарук. Сегодня он работает в муниципалитете вместе с управленческой командой округа. В программе визита осмотр целого ряда объектов. Среди важных локаций – Куминская школа, завод МДФ в Мортке, отделение базы авиационной и наземной охраны лесов в Луговом, строящаяся твердотопливная котельная в Междуреченском и другие объекты. Особое внимание патриотическому просвещению. Губернатор посетит передвижную музей СВО от общественной организации ветеранов «Барс». В нем более 300 экспонатов вооружения, экипировка и трофеи. Завершится поездка заседанием Координационного совета при правительстве Югры по вопросам строительства. Участники обсудят, как в Кандинском районе выполняются соответствующие программы, разберут проблемные моменты и разработают меры, чтобы не допустить срывов сроков ввода объектов в эксплуатацию. В Югру приехали добровольцы со всей России и еще 8 стран. Все они участники второго тура Международного волонтерского арктического корпуса. На этот раз он пройдет в Березовском районе. Новая программа включает добрые дела в Березово, Саранпауле и Гриме и на базе Неройка. Там активистам предстоит благоустраивать территории, восстанавливать деревянные наличники и мебель, устанавливать навигацию и собирать медиабанк района. А перед выездом они успели побывать в филиале Национального центра России в Ханты-Мансийске. На экспозиции «Увидеть Югру. Влюбиться в Россию» молодые люди познакомились с природой приполярного Урала, узнали о народах Ханты и Манси, об открытии первого газового месторождения Западной Сибири, особое внимание уделили Березовскому району, его истории, известным людям и уникальной природе. В Сургуте строят будущее. В 30-м микрорайоне появятся сразу две новые школы на 3000 мест. Здание спроектируют по единому решению, а между ними разместят общий стадион для спорта и активного отдыха. Архитектуру продумали с учетом возраста школьников. Для начальных классов сделают отдельный блок, для средних и старших свой. В каждом образовательном учреждении будет актовый зал с атриумом, спортивный блок с тиром, медицинские помещения и столовые. Пятиэтажные строения оборудуют лифтами. Как отмечают в мэрии, до конца 2030 года в 30-м микрорайоне планируют возвести еще и 3 детских сада. Так территория станет по-настоящему комфортной для семей с детьми. И последнее. Творческую молодежь Югры приглашают проявить себя уже во втором региональном конкурсе патриотической песни «Патриот своей страны». Прием заявок уже стартовал и продлится до 1 ноября. Этот проект организует компания «Реарес» и «Воинское братство Нефтеуганского района». После успешного дебюта в прошлом году испытания стали еще масштабнее. Появилась особая награда-премия «Поколение чести». Ее вручат детям и подросткам до 18 лет, которые совершили честные, добрые, мужественные и благородные поступки. Героем может стать каждый, и тот, кто спас человека в экстренной ситуации, и тот, кто просто нашел и вернул утерянную вещь. Организаторы хотят, чтобы весь округ знал именно тех, кем по-настоящему можно гордиться. Отмечу, торжественная церемония награждения победителей пройдет 5 декабря в поселке Салым. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Радио Югра.
1: Главное окружное.
2: Догорает закат нереальный, звучит трек

0: радио Югра.
1: Реклама.
2: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
3: Вау.
2: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
4: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что спит, существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 33-09-09.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. С нами. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом.

0: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9420. Запомнил? 8 800 100 ровно 9420.
4: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
6: Нашел телефон на сайте объявлений. Продавец попросил 100% предоплату на карту, потому что уезжает. Перевел. Больше он не отвечает. Телефон я так и не получил.
7: Запомните правило. Никогда не переводите 100% предоплату незнакомцу. Это огромный риск. Платите только при личной встрече. Используйте официальные способы оплаты через площадку с защитой покупателя. Используйте безопасные сделки или площадки с гарантиями. И никакой предоплаты.
8: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
9: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Губернатор Руслан Кухарук сегодня работает в Кандинском районе. В Югре стартовала вторая экспедиция Международного волонтерского арктического корпуса. Волонтеры Ханты-Мансийского района расширили формат акции помощи СВО «20 метров добра». Ход строительства социально значимых объектов и состояние ключевых дорожных участков в Кандинском районе оценит губернатор Югры Руслан Кухарук. Сегодня он работает в муниципалитете вместе с управленческой командой округа. В программе визита осмотр целого ряда объектов. Среди важных локаций – Куминская школа, завод МДФ в Мортке, отделение базы авиационной и наземной охраны лесов в Луговом, строящаяся твердотопливная котельная в Междуреченском и другие объекты. Особое внимание патриотическому просвещению. Губернатор посетит передвижение музей СВО от общественной организации ветеранов БАРС. В нем более 300 экспонатов вооружения, экипировка и трофеи. Завершится поездка заседанием Координационного совета при правительстве Югры по вопросам строительства. Участники обсудят, как в Кандинском районе выполняются соответствующие программы, разберут проблемные моменты и разработают меры, чтобы не допустить срывов сроков ввода объектов в эксплуатацию. В Югру приехали добровольцы со всей России и еще 8 стран. Все они участники второго тура Международного волонтерского арктического корпуса. На этот раз он пройдет в Березовском районе. Новая программа включает добрые дела в Березово, Саранпауле и Гриме и на базе Неройка. Там активистам предстоит благоустраивать территории, восстанавливать деревянные наличники и мебель, устанавливать навигацию и собирать медиабанк района. А перед выездом они успели побывать в филиале Национального центра России в Ханты-Мансийске. На экспозиции «Увидеть Югру. Влюбиться в Россию» молодые люди познакомились с природой приполярного Урала. Узнали о народах Ханты и Манси, об открытии первого газового месторождения Западной Сибири. Особое внимание уделили Березовскому району, его истории, известным людям и уникальной природе. Неравнодушных жителей Ханты-Мансийского района объединила помощь спецоперации. В рамках акции «20 метров добра» волонтеры собрали и отправили за ленточку почти сотню килограммов медикаментов. Свой вклад в общее дело вложили активисты НКО «Возрождение», волонтеры «Добро души» из села Елизарова, а также педагоги Центра дополнительного образования из Горноправдинска и молодогвардейцы. Вместе они подготовили больше 10 коробок с медикаментами и перевязочными материалами. Груз предназначен для клинического госпиталя в Ростове-на-Дону, где проходят лечение бойцы, выполняющие задачи на Донецком направлении. Отмечу, проект «20 метров добра» реализуют в муниципалитете с 2024 года. Важная его часть – мастер-классы. Педагоги учат детей и взрослых делать марлевые салфетки. Сейчас география акции расширилась. Посылки регулярно уходят также в передовой медицинский гарнизон на Запорожском направлении. И последнее. Югорчане остались под впечатлением по итогам марафона музыкальной экспедиции фестиваля виолончелиста Бориса Андрианова. В своих соцсетях губернатор Югры Руслан Кухарук отметил, что целью проекта было охватить живой музыкой даже жителей самых отдаленных поселений. 6 дней артисты мирового уровня дарили творчество слушателям в Кандинском, Ханты-Мансийском и Сургутском районах. На местах их встречали по-югорски щедро, с хлебом и солью, с цветами и национальными обрядами. На концерты собирались как на большой семейный праздника, а для тех, кто по здоровью или возрасту не мог прийти, музыканты устраивали выступления прямо во дворе. Особенно трогательным стал специальный концерт для пожилой пары в Нялинском – Раисы и Юрия Белкиных. Как признаются сами артисты, суть проекта не только в том, чтобы дарить музыку, но и в том, чтобы получать взамен искренние эмоции, глубину местных традиций и радость от простого душевного общения. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ERT, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение на новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
4: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Телефон рекламной службы Радио Югра. 33 02 52.

0: Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
6: Вместе сбережем планету. Сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Югре продолжаются профилактические рейды по выявлению мигрантов-нарушителей. В Березовском районе совершенствуют речные пассажирские перевозки. Волонтеры Ханты-Мансийского района расширили формат акции помощи СВО «20 метров добра». Из Югры принудительно отправят на родину 10 зарубежных гостей, включая одного несовершеннолетнего. Таковы итоги недельного рейда по борьбе с нелегальной миграцией и теневым рынком труда в Нижневартовске. В операции участвовали сотрудники городской полиции и бойцы ОМОН Росгвардии. Всего правоохранители составили 43 административных протокола. Чаще всего фиксировали нарушения правил пребывания иностранцев в России и случаи незаконной трудовой деятельности. Кроме того, выявлено 24 других факта, а также один случай неуплаты штрафа в установленный срок. Кроме того, одного местного жителя лишили гражданства Российской Федерации. Суд признал 43-летнего мужчину виновным в ряде преступлений. Приговор уже вступил в законную силу. Паспорт изъят и признан недействительным. Сейчас миграционная служба контролирует его выезд из страны. В управлении МВД России по Югре подчеркивают, профилактические рейды продолжаются. По водоемам Березовского района курсирует новое судно на воздушной подушке «Югорский-10». Оно обслуживает маршрут Игрим-Сарын-Паули и вмещает до 14 пассажиров. Современное плавсредство отличается высокой скоростью и свободно передвигается по мелководью. Благодаря этому добираться до труднодоступных поселков стало гораздо проще. Как отметил исполняющий обязанности начальника авторичвокзала Березова Глеб Строкин, это только первый шаг в развитии речного сообщения на данном направлении. Неравнодушных жителей Ханты-Мансийского района объединила помощь спецоперации. В рамках акции «20 метров добра» волонтеры собрали и отправили за ленточку почти сотню килограммов медикаментов. Свой вклад в общее дело вложили активисты НКО «Возрождение», волонтеры «Добро души» из села Елизарова, а также педагоги Центра дополнительного образования из Горнопрадинска и молодогвардейцы. Вместе они подготовили больше 10 коробок с медикаментами и перевязочными материалами. Груз предназначен для клинического госпиталя в Ростове-на-Дону, где проходят лечение бойцы, выполняющие задачи на Донецком направлении. Отмечу, проект «20 метров добра» реализуют в муниципалитете с 2024 года. Важная его часть – мастер-классы. Педагоги учат детей и взрослых делать марлевые салфетки. Сейчас география акции расширилась. Посылки регулярно уходят также в передовой медицинский гарнизон на Запорожском направлении. И последнее. Югорчане остались под впечатлением по итогам марафона музыкальной экспедиции фестиваля виолончелиста Бориса Андрианова. В своих соцсетях губернатор Югры Руслан Кухарук отметил, что целью проекта было охватить живой музыкой даже жителей самых отдаленных поселений. 6 дней артисты мирового уровня дарили творчество слушателям в Кандинском, Ханты-Мансийском и Сургутском районах. На местах их встречали по-югорски щедро с хлебом и солью, с цветами и национальными обрядами. На концерты собирались как на большой семейный праздника, а для тех, кто по здоровью или возрасту не мог прийти, музыканты устраивали выступления прямо во дворе. Особенно трогательным стал специальный концерт для пожилой пары в Нялинском – Раисы и Юрия Белкиных. Как признаются сами артисты, суть проекта не только в том, чтобы дарить музыку, но и в том, чтобы получать взамен искренние эмоции, глубину местных традиций и радость от простого душевного общения. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Привет! Вчера нашел фотографию нашего общего друга из детства. Посмотри, это точно он? Вот ссылка.
2: Никогда не открывайте файлы от неизвестных отправителей. Не переходите по подозрительным ссылкам в мессенджерах и электронных письмах. Важно знать. Один из самых распространенных способов мошенничества – это отправка вредоносных файлов, выдаваемых за привлекательный контент, который включает в себя бесплатные игры, программы, документы, фотографии или медиафайлы. Придерживайтесь принципа нулевого доверия. Удалите сообщение.
3: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Эх, клиентов мало. Прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Строите дом или меняете старое отопление? Не переплачивайте! Соберите полную систему отопления в строительном магазине «Сом», и мы вернем 15% бонусами на вашу карту «Сом». Радиаторы, котлы, трубы и полотенцесушители – все для тепла вашего дома. Ищите нас на сайте som1.ru. Акция с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов Ива Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101.
9: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
10: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция действует с 3 по 16 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Югре продолжаются профилактические рейды по выявлению мигрантов-нарушителей. В Березовском районе совершенствуют речные пассажирские перевозки. Югорские хоккеисты приступили к предсезонной подготовке. Из Югры принудительно отправят на родину 10 зарубежных гостей, включая одного несовершеннолетнего. Таковы итоги недельного рейда по борьбе с нелегальной миграцией и теневым рынком труда в Нижневартовске. В операции участвовали сотрудники городской полиции и бойцы ОМОН Росгвардии. Всего правоохранители составили 43 административных протокола. Чаще всего фиксировали нарушения правил пребывания иностранцев в России и случаи незаконной трудовой деятельности. Кроме того, выявлено 24 других факта, а также один случай неуплаты штрафа в установленный срок. Кроме того, одного местного жителя лишили гражданства Российской Федерации. Суд признал 43-летнего мужчину виновным в ряде преступлений. Приговор уже вступил в законную силу. Паспорт изъят и признан недействительным. Сейчас миграционная служба контролирует его выезд из страны. В управлении МВД России по Югре подчеркивают, профилактические рейды продолжаются. По водоемам Березовского района курсирует новое судно на воздушной подушке «Югорский-10». Оно обслуживает маршрут Игрим-Сарын-Паули и вмещает до 14 пассажиров. Современное плавсредство отличается высокой скоростью и свободно передвигается по мелководью. Благодаря этому добираться до труднодоступных поселков стало гораздо проще. Как отметил исполняющий обязанности начальника авторичвокзала Березова Глеб Строкин, это только первый шаг в развитии речного сообщения на данном направлении. 5 миллионов рублей за лучшие IT-решения. Югорских студентов приглашают побороться за призовой фонд всероссийского хакатона «МАКС». Участникам предстоит разработать новые полезные сервисы для национального мессенджера. Присоединиться к турниру могут учащиеся бакалавриата, специалитета и магистратуры. По условиям нужно собрать команду до 4 человек и выбрать одно из актуальных направлений. Задачи самые разные – от проектов умного дома до бизнес-инструментов. Заявиться можно до 13 сентября. Сначала разработчиков ждет онлайн-этап с обучающими вебинарами. Затем коллективы, прошедшие отбор, отправятся на очный финал. Он пройдет в Казани 29 октября. И последнее. Хоккейный клуб «Югра» возвращается на лед в рамках предсезонной подготовки. Впереди у команды 2 недели интенсивных тренировок и на корте, и в зале. Состав в этом сезоне обновился. 9 игроков остались из чемпионского прошлого сезона. Еще 6 пришли из молодежной команды «Мамонты Югры». А 6 спортсменов выступают по пробному контракту. Руководит сборами новый главный тренер клуба Виктор Костюченок. Всего за период 2026-2027 «Югра» проведет 58 матчей, сыграв с каждым соперником и дома, и в гостях. Особая подготовка и у хоккейного клуба «Север». Команда начинает второй сезон в составе из 8 полевых игроков и 3 вратарей. Сезон «Северяне» начнут с 1-го этапа чемпионата России в дивизионе «Лига героев» в Дзержинске. Он пройдет с 18 по 25 сентября. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама.
2: «Автомол». Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
0: Радио «Югра». Окружное радио.

0: Реклама. Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра-Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
1: Каждый день. Утром и вечером.
2: В жару и холод.
3: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
4: Мы здесь, мы стоим у перехода.
5: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
6: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица в удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер, все получится.
10: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
11: Затраты большие долой! И на работу, и домой! С попутчиком расходы раздели! «Автолига» – тебе по пути!
12: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига» – поездки по пути.
13: Телефон рекламной службы «Радио Югра» – 33-02-52.
14: Радио Югра.

0: Реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой». Потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 августа анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: В строительном магазине «Сом» двойная выгода для тех, кто строит. Только с 1 по 31 августа дарим двойную выгоду на антисептики, деревозащиту и надежный профлист. Минус 10% от цены и плюс 10% бонусами на вашу карту «Сом». Защитите дерево от гнили, а участок от чужих глаз. Строительный магазин «Сом». Строите с умом. Экономьте с нами.
5: Подробности у продавцов. ИП Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101. Акция с 1 по 31 августа 2026 года.
6: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией до обращения в суд за защитой своих прав, обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
8: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
9: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
8: Реклама – лишние расходы.
9: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
10: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. В Ханты-Мансийске разработали проекты по развитию доброцентов по всей стране. В Когалыме завершается благоустройство этнодеревни «Сердце Западной Сибири». Югорские хоккеисты приступили к предсезонной подготовке. Югра стала кузницей национальных доброцентров. Совсем скоро они появятся по всей стране. Образовательный интенсив для будущих команд завершился в Ханты-Мансийске. Его провели на базе филиала Национального центра России, где собрались 100 участников из разных регионов. Они осваивали способы превращения доброцентров в устойчивые платформы общественного развития. Искали решения, как любое желание помогать преобразить в реальные дела, приносящие пользу людям и городам. Большую часть программы заняла практика. Специалисты анализировали свои территории, искали ресурсы и точки роста. В завершении курса команды представили целевые модели будущих современных организаций на период 2026-2027 годов и получили обратную связь. Стоит отметить, интенсив организовала Академия развития гражданского общества Добрина в рамках проекта Росмолодежи и федерального проекта «Россия – страна возможностей» нацпроекта «Молодежь и дети». Теперь начинается главный этап – реализация задуманного на местах. Еще одна точка притяжения жителей вскоре откроется в Когалыме. Подходит к финалу четвертый этап благоустройства этнодеревни «Сердце Западной Сибири». В этом году здесь завершается формирование единого общественного пространства с этнопарком, смотровой площадкой и амфитеатром. Сейчас рабочие укладывают центральные дорожки, устанавливают скамейки, обустраивают сцену и детскую площадку. Следующий этап – монтаж освещения. Также появятся информационные стенды и навигация. Согласно идее, при благоустройстве максимально сохранятся природные ландшафты и существующие деревья. Стоит отметить, что проект стал победителем всероссийского конкурса лучших практик создания комфортной городской среды. Его реализацию поддерживают компания «Лукойл», «Минстрой России» и правительство Югры. 5 миллионов рублей за лучшие IT-решения. Югорских студентов приглашают побороться за призовой фонд всероссийского хакатона «МАКС». Участникам предстоит разработать новые полезные сервисы для национального мессенджера. Присоединиться к турниру могут учащиеся бакалавриата, специалитета и магистратуры. По условиям нужно собрать команду до 4 человек и выбрать одно из актуальных направлений. Задачи самые разные – от проектов умного дома до бизнес-инструментов. Заявиться можно до 13 сентября. Сначала разработчиков ждет онлайн-этап с обучающими вебинарами. Затем коллективы, прошедшие отбор, отправятся на очный финал. Он пройдет в Казани 29 октября. И последнее. Хоккейный клуб «Югра» возвращается на лед в рамках предсезонной подготовки. Впереди у команды 2 недели интенсивных тренировок и на корте, и в зале. Состав в этом сезоне обновился. 9 игроков остались из чемпионского прошлого сезона. Еще 6 пришли из молодежной команды «Мамонты Югры». А 6 спортсменов выступают по пробному контракту. Руководит сборами новый главный тренер клуба Виктор Костюченок. Всего за период 2026-2027 «Югра» проведет 58 матчей, сыграв с каждым соперником и дома, и в гостях. Особая подготовка и у слэдж-хоккейного клуба «Север». Команда начинает второй сезон в составе из 8 полевых игроков и 3 вратарей. Сезон «Северяне» начнут с 1-го этапа чемпионата России в дивизионе «Лига героев» в Дзержинске. Он пройдет с 18 по 25 сентября. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама.
2: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио «Югра». Окружное радио.
3: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабное акробатическое шоу-программа с лучшими велосипедами. Райдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
2: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
3: Презентация через 5 минут.
4: Проспал экзамен.
5: Вот-вот опоздаю.
6: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
8: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Wow. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
9: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: С «Автолигой» все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
3: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Внимание! Еще одна жертва обмана. Югорчанин хотел купить автодеталь на популярном сайте объявлений. Продавец перевел общение в мессенджер, показал договор и QR-код для оплаты. Мужчина перевел 70 тысяч рублей, а аферист исчез. Объявление удалено, деньги пропали. Не повторяйте ошибок. Не переходите в сторонние чаты. Проверяйте продавца на сайте объявлений. Используйте функцию «Безопасная сделка», которая резервирует оплату до получения товара и защищает вас от мошенников. Будьте бдительны и поделитесь этой информацией с близкими.
1: Строите дом или меняете старое отопление? Не переплачивайте! Соберите полную систему отопления в строительном магазине «Сом», и мы вернем 15% бонусами на вашу карту «Сом». Радиаторы, котлы, трубы и полотенцесушители – все для тепла вашего дома. Ищите нас на сайте som1.ru. Акция с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов и Подрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН по 304-662-533-101.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой, потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Это мой двор. Моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
5: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
8: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Wow. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра-Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
6: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
7: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция действует с 3 по 16 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
9: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
10: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: Затраты большие долой! И на работу, и домой! С попутчиком!
10: «Безопасность дорожного движения».
11: Затраты большие долой! И на работу, и домой! С попутчиком расходы раздели!

0: реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: В строительном магазине «Сом» двойная выгода для тех, кто строит. Только с 1 по 31 августа дарим двойную выгоду на антисептики, деревозащиту и надежный профлист. Минус 10% от цены и плюс 10% бонусами на вашу карту «Сом». Защитите дерево от гнили, а участок от чужих глаз. Строительный магазин «Сом». Стройте с умом, экономьте с нами. Подробности у продавцов и в Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-101, акция с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
4: Национальные проекты России.
5: 0+.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас!
8: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
9: На работу и обратно я попутчика возьму! Чтобы было незатратно, с ним расходы разделю!
10: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Строите дом или меняете старое отопление? Не переплачивайте! Соберите полную систему отопления в строительном магазине «Сом», и мы вернем 15% бонусами на вашу карту «Сом». Радиаторы, котлы, трубы и полотенцесушители – все для тепла вашего дома. Ищите нас на сайте som1.ru. Акция с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов и Вадригин Константин Дмитриевич. ОГРН по 304-662-533-101.
6: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
4: Телефон рекламной службы радио Югра 33-02-52.
0: Радио.

0: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
1: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50 2055. Сургут мамадети.ру. Лицензия L041-01-193-86-003-629-41 от 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч. Дуешь в спины пешеходам. Гонишь их кого куда. Под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама — лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабное акробатическое шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: трассе. Слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
3: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Окружное радио.

0: радио «Югра».
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра».
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио.

реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

разве ты не разделяешь? Я, как и прежде, одинок.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».